0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ-74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Врезцов. Здравствуйте. На курортах Челябинской области машины туристов блокируют вывоз отходов. Об этом сообщает Центр коммунального сервиса. Отдыхающие ставят автомобили в несколько рядов и преграждают путь мусоровозам к контейнерным площадкам. Чаще всего заторы случаются в курортных зонах Миаса и Чебаркуля. С 4 по 5 июля мусоровозу перегородили дорогу машины возле санаториев Сосновая Горка и Кисигайча, базы отдыха Голубой Еланчик и озеро Тургаяк. Проблема особенно обостряется с пятницы по воскресенье. Чтобы вывести мусор, работникам коммунальных служб приходится возвращаться на маршруты несколько раз или переносить работу на следующие дни. В Ашинском, Саткинском и Катав-Ивановском округах сохраняется очаг мышиной лихорадки. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Вирус переносят грызуны. Человек может заразиться при вдыхании пыли с частицами их выделений, а также через продукты и воду. Основной способ защиты – борьба с грызунами. Также специалисты рекомендуют не употреблять продукты, которые могли контактировать с грызунами. Хранить пищу в закрытой таре. Мыть руки с мылом после посещения подвалов, погребов и сараев. Рядом с Троицком активными темпами идет реконструкция автомобильного пункта пропуска Бугристе на российско-казахстанском участке границы. По планам все работы должны завершиться в августе 2028 года. Погранпереход станет одним из самых современных. Пропускная способность существенно вырастет. Он сможет обслуживать до 4000 машин и более 18 тысяч человек в сутки. Это в два раза превысит текущий показатель по транспорту и более чем в 2,5 раза по пассажиропотоку. Количество полос для движения автомобиля увеличится с 12 до 36. И о погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный, порывы при грозе до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100. Are you ready?

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: down, oh hello, kiss a DJ. You get happy in the future when you mambo Italiano.
1: Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: На Радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 11 июля. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, гроза, ветер южный с переходом на северо-восточный, порывы при грозе до 14 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фотовыставка и мизери на театральной сцене. Куда сходить в выходные? В выходные можно посетить выставку в рамках второго международного молодежного фотофестиваля «Без границ». 350 финалистов продемонстрируют свое мастерство в различных жанрах. Впервые в истории молодежных фотографий на одной площадке встретятся лидеры крупнейших профильных организаций мира и России. Фестиваль ждет представителей Люксембурга, Китая, Омана и ЮАР. Познакомиться с творчеством фотохудожников можно в любое время суток на открытой площадке Государственного исторического музея Южного Урала. Без возрастных ограничений. В 7 часов вечера воскресенья в мини-театре Челябинска пройдет премьера спектакля «Мизери» по Стивену Кингу. Комментирует режиссер постановки Александр Черепанов.
2: Челябинский театр впервые обращается к творчеству Стивена Кинга. Я считаю, это исторический момент, который нельзя пропустить. А небольшая сюжетная рамка для тех, кто не знаком с романом. Известный писатель Пол Шелдон попадает в плен к своей самой преданной поклоннице Энни Уилкс. Это спектакль на двоих. В этом психологическом триллере мы исследуем такие темы, как творчество, да, свобода творчества и вообще творчество как способ выжить, да, и выживание. Насколько вообще человек способен зайти, чтобы выжить, и чтобы творить, чтобы быть свободным.
1: Для лиц старше 18 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс Тайм.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что США, в частности Дональд Трамп, стремятся к урегулированию конфликта на Украине и готовы к переговорам. Однако, по его словам, евронацисты в Европе активно препятствуют достижению договоренностей, даже если Украина выражает согласие, используя финансовое, материальное и военное влияние на украинскую власть. Дональд Трамп заявил, что в случае его убийства он отдал приказ американским вооруженным силам нанести беспрецедентный удар по Ирану, стерев с лица земли ключевые объекты Исламской Республики. Президент США назвал себя целью номер один для Тегерана и отметил, что информация израильской разведки о новом заговоре против него не является новой. По данным Росстата, за год бензин в России подорожал почти на 20%. При этом только за июнь 2026 года цены подскочили на 6% после относительно умеренного роста в предыдущие месяцы. Этот рост цен на топливо стабильно опережает общую инфляцию в стране. С начала 2026 года система «Безопасный город» в Новосибирске помогла найти 158 без вести пропавших людей, включая 74 ребенка. За весь 2025 год с помощью этой системы было обнаружено 272 пропавших, из них 133 несовершеннолетних. В составе комплекса работает система видеоаналитики Find Face Multi, которая анализирует видеопоток с городских камер с точностью 99,9%, позволяя оперативно находить людей. Об этом сообщили в региональном Главном управлении МВД России. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: о погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио Стоп представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. Моя любимая книжка «Эмили Марго» Дидье и Оливье Меллер. Мне она нравится, потому что в ней есть классные монстры. Например, зубастая курица. Есть и добрые монстры, например, Пим-пом-пан. Всегда готов пожать лапу помощи. Тем более, что лап у него 6. Похоже на козла 6 лапами. Я хотел бы подружиться с Пим-пом-паном. Эту книжку можно читать хоть в 50. Даже пожилым людям. Эти комиксы такие интересные. Желаю всем прочитать «Эмиль и Марго». И в книгах этих узнать много чего интересного.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами ведущий библиотекарь отдела обслуживания Челябинской публичной библиотеки Марина Радько. Сегодня мы вам расскажем о серии детских комиксов «Эмиль и Марго» авторов Энн Дидье и Оливье Меллер, иллюстратор Оливье Делуайе от издательства «Миф». Книг в этой серии уже более 10, начинать знакомство можно с любой. Главные герои этих книг – озорные принц Эмиль и принцесса Марго. Как и все дети, они болеют, дурачатся, не очень-то любят делать уроки и убираться в замке. Как хорошо, что совсем рядом живут веселые монстрики, которые всегда готовы отправиться в незабываемое приключение. С такими соседями не соскучишься, недаром в замок им вход воспрещен. Короткие главы и яркие иллюстрации помогут ребенку полюбить чтение. Эта серия детских комиксов развивает фантазию и учит осознавать свои эмоции. Веселый, волшебный детский комикс с жизненными историями, юмором и короткими главами идеален для самостоятельного чтения, в том числе на ночь. Это книга для детей от 5 лет, для всей семьи, если вы любите читать и веселиться вместе, для всех любителей комиксов. Книжка может стать отличным подарком для девочек и мальчиков. Серия интересна тем, кто любит смешные сказки, рассказы, детские комиксы, графические романы, подойдет для внеклассного чтения и летнего чтения. Первая наша книга.

0: Марго «Чудеса без проблем» о том, как продлить каникулы или сделать клонов, которые пойдут за тебя в школу. Кто поможет вырастить гигантский огород за ночь? Да, иногда с ними все идет не по плану, но это так весело. Приключения не обойдутся без настоящих монстриков. Они не делают ничего страшного, а наоборот, всегда готовы помочь. Желаем вам приятного летнего чтения.
1: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт.

0: Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: Люкс Тайм.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. По поручению губернатора Алексея Текслера в Златоуст выехали исполняющий обязанности министра ЖКХ Андрей Кузнецов и министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга. Они примут участие в работе муниципального штаба, на месте оценят последствия стихии. Накануне в городе разыгрался шторм. От ветра упали деревья, зафиксированный обрыв контактной сети трамвайных путей и локальное отключение электроснабжения. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Кроме того, стихия накрыла и город Карталы. Там прошел сильный град. Шквалистый ветер сорвал с нескольких зданий крыши. В Челябинской области сохраняются очаги двух опасных заболеваний – мышиной лихорадки и бешенства. Мышиная лихорадка, переносимая грызунами, особенно активна в Ашинском, Саткинском и Катав-Ивановском округах, поражает почки человека и проявляется высокой температурой, головной болью и болями в пояснице. Заражение происходит через вдыхание пыли и употребление зараженных продуктов, поэтому важно соблюдать гигиену и убираться в масках. Бешенство смертельно опасное для центральной нервной системы, передается через контакт с животными. В мае очаги вируса были выявлены в Брединском и Увельском округах, что привело к введению карантина. В Челябинской области сохраняется неустойчивый уровень воды в реках. За сутки он увеличился на 9 сантиметров в районах сильных осадков и снизился на 22 сантиметра там, где дождей почти не было. По данным, рост уровня зафиксирован в нескольких водохранилищах и Поликарповском пруду, а в районах села Новоандреевка вода вышла на пойму. Министерство экологии сообщает, что сброс воды на Шершневском и Аргазинском водохранилищах соответствует норме. Гидротехнические сооружения работают штатно, но сбросы могут быть скорректированы. Устойчивый водный уровень, вероятно, сохранится, так как, по прогнозу, дожди не собираются покидать нашу область еще в ближайшую неделю. И о погоде. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News. На радио 100.
2: I haven't ever really found a place that I call

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Ники Оушен Earned It. Это была рубрика «Кавервиль» на Радио 100 в Челябинске, 11 часов 17 минут. У микрофона я, Оля Деева. Всех приветствую, друзья. Ну что, жаркие, долгожданные выходные наступили. Надеюсь, что сегодня вы наконец-таки смогли выспаться за всю неделю. И, возможно, уже даже покинули давно дом, чтобы провести время где-нибудь на природе, на берегу водоема, искупаться, нагреться на солнышке, покайфовать от погоды. В общем, желаю вам отлично провести время. Ну и отдельная благодарность за то, что даже в выходные не забывайте настраиваться на волну 100, чтобы музыка украшала ваш день. В мировом бестселлере Арета Франклин у нас будет звучать «I Say a Little Prayer», прямо сейчас Шаде, «Soldier of Love».

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM. 10.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба «Светлана» Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Imagine Dragons, I Don't Like Myself на радио 100 в Челябинске, 11:42. Ну что, друзья, давайте поговорим не о музыке, а о том, что нравится всем, о деньгах. Банк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей. Ее преобладающие цвета – это оливковый и оранжевый. На лицевой стороне изображена часть Спасской башни Московского Кремля, а на оборотной – Ржевский мемориал советскому солдату, а также стилизованная карта Центрального федерального округа. В нижней правой части лицевой стороны банкноты расположен QR-код. В нем есть ссылка на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Так что, друзья, если встретите такую, не удивляйтесь и не сомневайтесь, она настоящая. Ну, а теперь вернемся к музыке. Скоро Джо Стоун у нас прозвучит Pillow Talk, а прямо сейчас Майкл Джексон будет в эфире. One More Chance.

0: Джонни Хейтс Джаз звучит на Радио 100. А в Челябинске почти полдень. В завершении часа рубрика «Люкс Тайм», а в ней Джордж Майкл и Астрид Джильберто прозвучат с песней «Диссофинада». А сразу после в эфир выйдут новости о том, что сегодня происходит в мире, вам расскажет Елена Трубникова.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 14 вагонов с углем сошли с рельсов и перевернулись на станции Стайная в Красноярском крае сегодня ночью. По данным транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 2 часов ночи, временно парализовав движение на данном участке. Аварийные службы уже ведут восстановительные работы на путях, а пассажирские составы направлены по обходному маршруту через станцию Саянская. Минсельхоз России совместно с регионами и нефтяными компаниями активно заключает прямые договоры на поставку топлива для аграрного сектора. Эта работа включает определение региональных операторов и закрепление сельхозтоваропроизводителей за конкретными нефтебазами и АЗС с оперативным решением возникающих вопросов. Параллельно ФАС продолжает мониторинг цен на рынке горюче-смазочных материалов для обеспечения их обоснованности. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла родителям погибшего участника спецоперации из Липецкой области получить документы для оформления выплат и статуса. Ранее родители столкнулись с затягиванием выдачи удостоверения военкоматом и непредоставлением копии контракта воинской частью. После вмешательства Лантратовой все необходимые бумаги были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной. И теперь семье оформляют удостоверение ветерана и готовят выплаты. Эстония начала подготовку к строительству военного городка в Нарве на границе с Россией. Основной этап строительства начнется в конце 2026 года и завершится в 2028. Комплекс предназначен для размещения подразделения 1-й пехотной бригады. Его инфраструктура сможет принять до 150 военнослужащих, а в перспективе рассчитана на 1000 человек, хотя постоянный контингент не превысит 200. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Texas с композицией High звучат на радио Stone. Что ж, друзья, я тоже приветствую тех, кто недавно решил включить радиоприемник, остановился на волне 100. Надеюсь, что музыка, которая звучит на нашей радиостанции, вам настолько придется по душе, что вы не захотите с ней расставаться и останетесь с нами, если не на долгое время, то хотя бы на сегодняшнюю субботу наверняка. Впереди у нас много хитов в мировом бестселлере. Это будут Beatles, их песня «I'll follow the sun», а в Кавервилле прямо сейчас Coltrane Quartet «Like a Virgin».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Спеціалізований застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь и гроза, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду, ночью будет до плюс 20 градусов, днем плюс 28-30.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Мэрайа Кэрри и Мигель с композицией Beautiful на Волнин 100 в Челябинске, 12:34. Ну что, друзья, в этом часе у нас будет рубрика «Культурный код». Ее для вас готовит наш музыкальный редактор Кристина Вовченко. Приглашает в гости людей, которые имеют прямое отношение к культурным событиям, происходящим в Челябинске. Сегодня ждем Кристину Пименову, директора библиотеки «Точки удивления». Дело в том, что Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых разработала цифровой путеводитель по адаптивной культурно-досуговой деятельности. Вот об этом-то наша гостья сегодня все и расскажет. Культурный код будет в эфире в 12:45. Перед этим, конечно, много музыки, и в рубрике «Summertime» сейчас Нэнси Вейра.
1: «Summertime» на радио 100.

gets hard to remember. It gets hard to remember.

0: it's hard to remember.
1: Реклама на Радио 100.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых разработала цифровой путеводитель по адаптивной культурно-досуговой деятельности. Первый в России электронный каталог включает в себя перечень учреждений культуры, образования и социальной сферы, оказывающих услуги по социокультурной реабилитации взрослым и детям в Челябинской области. В гостях студии «Радио 100» директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Кристина Владимировна, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Расскажите, пожалуйста, что представляет собой цифровой каталог, в каком формате он доступен, сайт, приложение, аудиогид и вообще какова его цель?
3: Вообще, наверное, хотелось бы мне начать немножечко издалека. Сфера культуры активно работает в направлении социокультурной реабилитации пользователей. Мы присоединились к этой работе буквально год назад. Несмотря на то, что библиотека уже давным-давно занимается социокультурной деятельностью, социокультурной реабилитацией, потому что это прямая обязанность специальной библиотеки, но именно взаимодействие с медико-социальной экспертизой, да, и такое взаимодействие, когда человек получает инвалидность, получает индивидуальную программу реабилитации и видит в своей индивидуальной программе реабилитацию сферу культуры. Вот такая работа у нас ведется впервые, но нужно сказать, что она уже достаточно налажена. Челябинская специальная библиотека для слабовидящих и слепых является методическим центром для подведомственных учреждений Министерства культуры Челябинской области. Мы курируем не только библиотеки, несмотря на то, что мы библиотека, мы курируем в плане методического сопровождения по культурно-досуговой деятельности, по социокультурной реабилитации, и театры, и музеи, и детские школы искусств. То есть мы как бы объединились и вот совместно ведем такую работу. В связи с тем, что культура, значит, стала основным аспектом социокультурной реабилитации пользователей, а у нас увеличилось не только число посетителей, да, количество, но и увеличился реальный спрос на мероприятия по социокультурной реабилитации. Причем это касается не только нашего города Челябинска, но и городов Челябинской области. Вот в связи с этим мы решили разработать, так сказать, такой новый цифровой ресурс, мы его еще называем, или каталог адаптивной культурно-досуговой деятельности в Челябинской области, где мы собрали все инклюзивные доступные мероприятия для людей с инвалидностью, для людей с ОВЗ, причем не только с нарушением зрения, а это касается любого нарушения. Мы решили, что такая информация, она должна быть где-то вот централизованно собрана. Еще мы пришли к тому, что этот каталог будет межведомственный. То есть в этот каталог входят не только мероприятия сферы культуры, но еще и сферы образования, работа Министерства социальных отношений, какие-то их предложения, тоже их культурно-досуговая деятельность. Мы считаем, и как бы уже практика показывает, что вот наш каталог упрощает поиск информации о мероприятиях по социокультурной реабилитации по всей территории нашего региона. Каталог доступен сейчас на сайте Челябинской областной специальной библиотеки. И в настоящее время идет большая работа по размещению данного каталога на официальных сайтах Министерства культуры Челябинской области, Министерства образования и Министерства социальных отношений и, конечно же, их подведомственных учреждений. Я думаю, что в ближайшее время мы займемся разработкой приложение для того, чтобы это было еще более удобно. Да, для того, чтобы людям было еще удобнее работать. Ну и по максимуму сейчас мы запустили информационное освещение, чтобы как можно больше людей узнали о нашем каталоге. Мы также разработали рекламный буклет, который передадим в ближайшее время в Бюро медико-социальной экспертизы по Челябинской области. Чем это будет удобно для наших будущих пользователей? Человек, когда получает инвалидность, получает индивидуальную программу реабилитации. В бюро МСЭ он также получит наш рекламный буклет и будет знать, что есть такой каталог, он его может скачать. То есть в буклете есть QR-коды, ссылки для удобства и уже пользоваться непосредственно этим каталогом.
2: Что включает цифровой игровой каталог, это афиши мероприятий, это какие-то еще образовательные моменты?
3: Да, каталог создан по принципу интерактивного справочника. В нем можно найти сведения об учреждениях своего муниципального или городского образования. Нужно просто выбрать наименование необходимого округа, то есть если человек проживает или, там, например, проводит каникулы в Златоусте, то есть он просто выбирает Златоустовский городской округ и видит. У нас каталог разделен на три группы. Это культура, образование и социальная сфера. И человек уже выбирает, какое именно направление социокультурной реабилитации его интересует и в какой сфере он хотел бы его пройти, в культуре, в образовании или в социальной сфере. И уже подбирает для себя необходимое мероприятие. Нужно сказать, что видов культурно-досуговой деятельности очень много во всех сферах. Это и декоративно-прикладное творчество, и театральное искусство, и музыкотерапия, и хореография, и песочная терапия. То есть спектр очень такой достаточно широкий. Сам каталог, то есть он создан по принципу, как я уже сказала, такого справочника. В каталоге указан адрес учреждения, направление

0: Такая большая летняя кампания, можно сказать. Когда-то все начиналось просто с летнего читального зала, мы его назвали «Чтение под облаками». Название мы оставили, форму работы оставили, но мы уже не только читаем под облаками, мы уже и занимаемся йогой под облаками, то есть это йога-терапия. Мы стали активно развивать инватуризм, стали путешествовать с нашими читателями, с нашими пользователями, в том числе с семьями участников специальной военной операции, сами участники к нам очень активно присоединяются. Недавно вот у нас была инклюзивная экскурсия. Мы посетили Тургаяк, мы посетили парк гигантских канцтоваров в городе Миас, место падения метеорита Чебаркуль. То есть мы стараемся еще и посещать какие-то интересные национальные парки, заповедники, города в Челябинской области. Каждую среду мы... Все-таки работает наш летний читальный зал в своем первоначальном виде. Это книги разных форматов, это мягкое чтение, на мягких кресло-подушках мы проводим сквер «Алое поле» и инклюзивный сквер. То есть все в центре города, очень удобно, доступно. Поэтому можно и почитать, можно поиграть в настольные игры, можно отправиться вместе с нами в путешествие, можно заняться йогой. То есть очень предложений разных много. Формы работы тоже разнообразные, поэтому здесь каждый находит для себя что-то интересное. Если хочется читать, значит, приходит каждую среду к нам. Если хочется отправиться в путешествие, то с удовольствием записываются, присоединяются к нам, к нашим экскурсиям. То есть вот работаем в таком формате.
1: Кристина Владимировна, давайте обозначим, куда можно прийти, адрес, записаться.
0: Да, мы находимся по адресу Свердловский проспект 58. Это центр города, Алое поле. С удовольствием принимаем наших новых читателей. Нужно сказать, что читателей становится все больше и больше, и мы этому безумно рады.
1: Здорово. Спасибо вам большое за интервью. И напомню, что в гостях в студии «Радио 100» была директор библиотеки «Точки удивления» Кристина Пименова. Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: Даниэль Поттер, Bad Day на Радио Стон. Что ж, друзья, может быть, у Даниэля Поттера день и не задался, но уверена, что у вас сегодня все шикарно. Погода шепчет, выходной, лето. Что может быть прекраснее? Возможно, только в дополнение музыка высшей пробы. Вернемся к ней. В рубрике «Люкстайм» у нас Хедернова, прямо сейчас «Gloomy Sunday», а следующий час начнем с новостей.
1: «Люкстайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкстайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Проект распоряжения о комплексном развитии заброшенного участка в металлургическом районе Челябинска разработали специалисты городской администрации. Речь идет о перезапуске территории площадью более 3 гектаров на углу улиц 50-летия и Черкасской, где сейчас находится пустырь, старая заправка и заброшенный объект. На модернизацию этого пространства городские власти отводят 5 лет. Инвестору предстоит полностью обновить устаревшие инженерные коммуникации, а также за свой счет обеспечить обновленный квартал дорогами и необходимой социальной инфраструктурой. Конкретные параметры будущих зданий утвердят после подготовки планировочных документов. Челябинские таможенники не разрешили ввозить в Россию свежую черешню без декларации. Ягоды вырастили в Таджикистане и доставляли в Россию грузовиком. На границу фуру взвесили и обнаружили, что в ней на 1,8 тонн больше груза, чем заявлено. Перевозчик не указал черешню в декларации. Теперь фирме, которая занимается перевозками, грозит штраф за недекларирование товаров. Вдобавок бизнесменам придется внести таможенные платежи за ягодный излишек. Информацию о стремительном росте туристической привлекательности Челябинской области представили эксперты индустрии путешествий. Наряду с традиционными походами в горы и сплавами по реке Миас у туристов растет спрос на гастрономические туры и уникальные исторические объекты. Специалисты советуют южноуральцам обратить внимание на пока малоизвестные маршруты, такие как казачьи крепости 18 века в Варнинском районе и девственную природу Нязепетровска. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

100. Радио 100. 100 FM. The room is dark, the blinds are shut tight.

0: Рики Мартин и Мэя «Private Emotion» на радиостол. Челябинске 13 часов и 16 минут. С вами в эфире сегодня я, Оля Деева. Ну что, друзья, если захотите сыграть свадьбу в Madison Square Garden, то, как вы думаете, во сколько вам это обойдется? Стало известно, что американская певица Тейлор Свифт заплатила более 160 тысяч долларов властям Нью-Йорка, чтобы получить разрешение на проведение своей свадьбы. Сумма покрыла сверхурочную работу полиции, которая обеспечивала безопасность во время торжеств в Madison Square Garden. Разрешение на свадьбу оформили всего за несколько дней до мероприятия. Кстати говоря, для его проведения в течение 3 дней были перекрыты улицы. Ну что ж, друзья, о свадьбе Тейлор Свифт больше подробностей вы можете прочитать в нашей группе ВКонтакте или на сайте radio100fm.ru, а мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере Хулио Иглесиас будет «Ностальжи», а в кавер-вилле сейчас Amazonics «Like a Rolling Stone».
1: Кавервилль на радио 100.

0: композицией «Royals» звучит на радио 100 в Челябинске половину второго. Друзья, у нас в этом часе в эфире будет афиша выходного дня. Ее для вас готовит Софья Дегтярева. Каждую неделю выбирает самые интересные мероприятия, которые проходят в нашем городе, берет комментарии у их организаторов и дает вам советы, куда можно сходить. Сегодня афиша будет посвящена тем мероприятиям, которые пройдут в воскресенье. Рекомендую послушать. Из музыки OMD у нас будут скоро с песней Dream of Me, но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь и гроза, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду, ночью будет до плюс 20 градусов, днем плюс 28-30.
1: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Фотовыставка и мизери на театральной сцене. Куда сходить в выходные? В выходные можно посетить выставку в рамках второго международного молодежного фотофестиваля «Без границ». 350 финалистов продемонстрируют свое мастерство в различных жанрах. Впервые в истории молодежных фотографий на одной площадке встретятся лидеры крупнейших профильных организаций мира и России. Фестиваль ждет представителей Люксембурга, Китая, Омана и ЮАР. Познакомиться с творчеством фотохудожников можно в любое время суток на открытой площадке Государственного исторического музея Южного Урала. Без возрастных ограничений. В 7 часов вечера воскресенья в мини-театре Челябинска пройдет премьера спектакля «Мизери» по Стивену Кингу. Комментирует режиссер постановки Александр Черепанов.
2: Челябинский театр впервые обращается к творчеству Стивена Кинга. Я считаю, это исторический момент, который нельзя пропустить. А небольшая сюжетная рамка для тех, кто не знаком с романом. Известный писатель Пол Шелдон попадает в плен к своей самой преданной поклоннице Энни Уилкс. Это спектакль на двоих. В этом психологическом триллере мы исследуем такие темы, как творчество, да, свобода творчества и вообще творчество как способ выжить, да, и выживание. Насколько вообще человек способен зайти, чтобы выжить, и чтобы творить, чтобы быть свободным.
1: Для лиц старше 18 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных.
0: Афиша выходного дня на Радио 100.

0: Кейт Райт, «The Look of Love» на радио 100 в поисках любви, переводится название композиции. А мы завершаем еще один музыкальный час, Челябинске почти 14.00, и в рубрике «Люкстайм» будет Джоджо Эффект звучать с композицией «Moods». А сразу после новости о том, что происходит в мире, подготовила выпуск Елена Трубникова.
1: «Люкстайм» на радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
4: «Неужели дом построил?»
3: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
4: «Где, говоришь?»
3: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкстайм».

0: Город Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. 14 вагонов с углем сошли с рельсов и перевернулись на станции Стайная в Красноярском крае сегодня ночью. По данным транспортной прокуратуры, инцидент произошел около 2 часов ночи, временно парализовав движение на данном участке. Аварийные службы уже ведут восстановительные работы на путях, а пассажирские составы направлены по обходному маршруту через станцию Саянская. Минсельхоз России совместно с регионами и нефтяными компаниями активно заключает прямые договоры на поставку топлива для аграрного сектора. Эта работа включает определение региональных операторов и закрепление сельхозтоваропроизводителей за конкретными нефтебазами и АЗС с оперативным решением возникающих вопросов. Параллельно ФАС продолжает мониторинг цен на рынке горюче-смазочных материалов для обеспечения их обоснованности. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова совместно с Минобороны помогла родителям погибшего участника спецоперации из Липецкой области получить документы для оформления выплат и статуса. Ранее родители столкнулись с затягиванием выдачи удостоверения военкоматом и непредоставлением копии контракта воинской частью. После вмешательства Лантратовой все необходимые бумаги были оперативно собраны и направлены в Национальный центр управления обороной. И теперь семье оформляют удостоверение ветерана и готовят выплаты. Эстония начала подготовку к строительству военного городка в Нарве на границе с Россией. Основной этап строительства начнется в конце 2026 года и завершится в 2028. Комплекс предназначен для размещения подразделения 1-й пехотной бригады. Его инфраструктура сможет принять до 150 военнослужащих, а в перспективе рассчитана на 1000 человек, хотя постоянный контингент не превысит 200. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата – 3 миллиона рублей. Доход за первый год – 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Simply Red, Hey Mister, на волне стол. Челябинские 14 часов и 15 минут. Продолжаем нашу музыкальную субботу. Ну что, друзья, сегодня еще не заглядывали мы в прогноз погоды. Давайте уже сделаем это. Хорошая традиция у нас. Что там нам обещают синоптики на ближайшие дни? Поглядим. Завтра, между прочим, без осадков. Плюс 28, будет облачно. Даже к лучшему, наверное. Солнышко иногда будет прятаться за облаками и станет не так жарко. А вот с понедельника вновь пойдут дожди. Средняя температура воздуха останется на отметке плюс 24 градуса. Тоже вполне комфортно. Ну и сегодня синоптики осадков не обещают, так что наслаждайтесь летом и жарой. Плюс 29 в эту субботу. Из музыки рубрика «Мировой бестселлер», в ней Нэнси Синатра «These Boots Are Made For Walking», а в рубрике «Кавервиль» Лили Аллен «Someday Only They Know».
1: «Кавервиль» на радио 100.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Марчиба, Day Beyond на Радио Стоп. Продолжаем наш музыкальный эфир в Челябинске, половина третьего. Друзья, в этом часе, помимо музыки, будет рубрика, которая, я уверена, уже многим полюбилась. Она называется «Лето, дети, книги». Сегодня наш юный читатель расскажет о произведении Энн Дидье Оливье Меллера, который называется «Эмиль и Марго». Очень трогательный рассказ получился из детских уст. Ну а потом оставит свой комментарий уже взрослый читатель, представитель Челябинской публичной библиотеки. Расскажет, о чем же это произведение глазами взрослого. Рубрика будет в эфире в 14:45. Из музыки «Gotten Project» скоро, но прежде о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь и гроза, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду, ночью будет до плюс 20 градусов, днем плюс 28-30.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: love you.
1: Реклама на Радио 100.
2: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВН совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
3: Для детей старше 16 лет.
4: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
5: 0+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Для детей старше 6 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Кирилл, мне 7 лет. Моя любимая книжка «Эмили Марго» Дидье и Оливье Меллер. Мне она нравится, потому что в ней есть классные монстры. Например, зубастая курица. Есть и добрые монстры, например, Пим-пом-пан. Всегда готов пожать лапу помощи. Тем более, что лап у него 6. Похоже на козла 6 лапами. Я хотел бы подружиться с Пим-пом-паном. Эту книжку можно читать хоть в 50. Даже пожилым людям. Эти комиксы такие интересные. Желаю всем прочитать «Эмиль и Марго». И в книгах этих узнать много чего интересного.
3: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! С вами ведущий библиотекарь отдела обслуживания Челябинской публичной библиотеки Марина Радько. Сегодня мы вам расскажем о серии детских комиксов «Эмиль и Марго», авторов Энн Дидье и Оливье Меллер, иллюстратор Оливье Делуайе от издательства «Миф». Книг в этой серии уже более 10, начинать знакомство можно с любой. Главные герои этих книг – озорные принц Эмиль и принцесса Марго. Как и все дети, они болеют, дурачатся, не очень-то любят делать уроки и убираться в замке. Как хорошо, что совсем рядом живут веселые монстрики, которые всегда готовы отправиться в незабываемое приключение. С такими соседями не соскучишься, недаром в замок им вход воспрещен. Короткие главы и яркие иллюстрации помогут ребенку полюбить чтение. Эта серия детских комиксов развивает фантазию и учит осознавать свои эмоции. Веселый, волшебный детский комикс с жизненными историями, юмором и короткими главами идеален для самостоятельного чтения, в том числе на ночь. Это книга для детей от 5 лет, для всей семьи, если вы любите читать и веселиться вместе, для всех любителей комиксов. Книжка может стать отличным подарком для девочек и мальчиков. Серия интересна тем, кто любит смешные сказки, рассказы, детские комиксы, графические романы, подойдет для внеклассного чтения и летнего чтения. Первая наша книжка в этой серии «Эмили Марго». Монстрам вход запрещен. Эмили Марго здесь постоянно попадает во всякие переделки с соседями-монстриками, сводя с ума присматривающую за ними мадам Дисциплинду. Следующий комикс «Эмиль и Марго. Чудовищные глупости». Это смешные и поучительные истории о том, как дети пытаются увильнуть от домашних заданий или уборки при помощи своих необычных друзей, постоянно попадая в забавные переделки. И книжка «Эмиль и Марго. Чудеса без проблем» о том, как продлить каникулы или сделать клонов, которые пойдут за тебя в школу. Кто поможет вырастить гигантский огород за ночь? Да, иногда с ними все идет не по плану, но это так весело. Приключения не обойдутся без настоящих монстриков. Они не делают ничего страшного, а наоборот, всегда готовы помочь. Желаем вам приятного летнего чтения.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.

0: Шакира и Карлос Сантана звучат на радио «Стоп». Почти 3 часа дня в Челябинске. Далее рубрика «Люкс Тайм», в которой Арета Франклин «Willing to forgive».
1: «Люкс Тайм» на радио «Сто».
2: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
3: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
1: «Люкс Тайм».

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. По поручению губернатора Алексея Текслера в Златоуст выехали исполняющий обязанности министра ЖКХ Андрей Кузнецов и министр тарифного регулирования и энергетики Антон Дрыга. Они примут участие в работе муниципального штаба, на месте оценят последствия стихии. Накануне в городе разыгрался шторм, от ветра упали деревья, зафиксированы обрыв контактной сети трамвайных путей и локальное отключение электроснабжения. Городские службы перевели в режим повышенной готовности. Кроме того, стихия накрыла и город Карталы. Там прошел сильный град. Шквалистый ветер сорвал с нескольких зданий крыши. В Челябинской области сохраняются очаги двух опасных заболеваний – мышиной лихорадки и бешенства. Мышиная лихорадка, переносимая грызунами, особенно активна в Ашинском, Саткинском и Катав-Ивановском округах, поражает почки человека и проявляется высокой температурой, головной болью и болями в пояснице. Заражение происходит через вдыхание пыли и употребление зараженных продуктов, поэтому важно соблюдать гигиену и убираться в масках. Бешенство смертельно опасное для центральной нервной системы, передается через контакт с животными. В мае очаги вируса были выявлены в Брединском и Увельском округах, что привело к введению карантина. В Челябинской области сохраняется неустойчивый уровень воды в реках. За сутки он увеличился на 9 сантиметров в районах сильных осадков и снизился на 22 сантиметра там, где дождей почти не было. По данным, рост уровня зафиксирован в нескольких водохранилищах и Поликарповском пруду, а в районах села Новоандреевка вода вышла на пойму. Министерство экологии сообщает, что сброс воды на Шершневском и Аргазинском водохранилищах соответствует норме. Гидротехнические сооружения работают штатно, но сбросы могут быть скорректированы. Устойчивый водный уровень, вероятно, сохранится, так как, по прогнозу, дожди не собираются покидать нашу область еще в ближайшую неделю. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь и возможная гроза. Ветер переменный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18 градусов, завтра днем до плюс 30. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Not... Мадонна звучит на радио «Стоп». Челябинске 15:15. Ну что, друзья, хочу пригласить вас в нашу группу ВКонтакте. У нас там новое фирменное оформление. Читать новости и слушать рубрики стало вдвойне приятнее. Заходите, оцените. Кроме того, предлагаю заглянуть и на сайт. Там музыка звучит нон-стоп 24 часа в сутки. И если вдруг вам понравилась какая-либо композиция в эфире и срочно нужно узнать ее название, то на сайте есть плейлист. Вам нужно вбить дату, примерное время, и тогда все названия композиции вы увидите. Очень удобно. Заходите. Из музыки у нас рубрика «Мировой бестселлер». В ней Сальваторе Адамо в этом часе. А в кавер-вилле Сал Винсент и Шелли Сони «Someone Like You».
1: Кавер-вилль. Кавер-вилль. На радио 100.

0: Селена Гомес, Hands to Myself на радио 10:30 в Челябинске. Напоминаю, что сегодня 11 июля на календаре, и в этот день отмечается Всемирный день шоколада. Считается, что этот вкусный продукт из какао-бобов придумали представители древней цивилизации альмеков. Вообще, шоколад раньше считался избранной пищей для богов. А французы стали новаторами в создании различных рецептов и настоящих шедевров из коричневого шоколада. Это произошло позже. Далее кондитеры Швейцарии добавили в него какао-масло, а от этого шоколад стал еще вкуснее и привлекательнее. Кстати говоря, одна из самых больших шоколадок была сделана в Италии в 2007 году. Длиной она была почти 7 метров. Ну что ж, друзья, побалуйте себя сладеньким, отметьте Всемирный день шоколада. А мы продолжим слушать музыку. Скоро Кристоф Майе будет в нашем эфире, но прежде расскажу вам о погоде на завтра. В это воскресенье в Челябинске будет облачно с прояснением, возможен кратковременный дождь и гроза, ветер переменных направлений 3,8 метров в секунду, ночью будет до плюс 20 градусов, днем плюс 28-30.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мэрайа Кэри, Vision of Love на Радио Стоун. Почти 4 часа дня в южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. И даже не до понедельника, а на целых 2 недели ухожу в отпуск. Не теряйте. С вами будет в эфире очаровательная Софья Дегтярева. Но пока продолжаем слушать музыку уже без меня. И в рубрике «Люкс Тайм» Кенни Джи и Бибель Жильберта прозвучат «The Girl from Ipanema».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
3: Приезжай ко мне на новоселье. Барбекю будет. Потом по парку пройдемся.
4: Неужели дом построил?
3: Все проще. Таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
4: Где, говоришь?
3: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Люкс Тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. You see every sky, I don't show my skin.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт, мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс-тайм. Birds flying high, you know how I feel.

0: Ігровий бестселер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК «Яхем».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК «Яхе». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: 23 июля. В день, когда русское войско под предводительством князя Александра Ярославича разгромило шведское войско на реке Неве, телеканал ОТВ совместно с Народным фронтом запускает сбор средств в проекте «Все для победы». Следите за эфиром телеканала, переходите на сайт победа.онф.ру и участвуйте в сборе средств. Поддержите наших ребят на передовой вместе с ОТВ.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: We love you, Willie. Rest in peace.
1: Каверville. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс Тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Люкс тайм.
4: Ó, doce irmã, o que é que você quer mais?

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!»
4: ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.
3: L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: Приезжай ко мне на новоселье, барбекю будет, потом по парку пройдемся.
3: Неужели дом построил?
2: Все проще, таунхаус в твоей привилегии купил. Ну это как дом, только удобнее. У меня и участок, и парк частный, и терраса большая. А еще дети сами в школу пешком будут ходить.
3: Где, говоришь?
2: Таунхаусы в твоей привилегии. Записывай номер 351-210-50-50. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4».
2: «Приезжай ко мне на новоселье! Барбекю будет! Потом по парку пройдемся!»
3: «Неужели дом построил?»
2: «Все проще! Таунхаус в твоей привилегии купил! Ну это как дом, только удобнее! У меня и участок, и парк частный, и терраса большая, а еще дети сами в школу пешком будут ходить!»
3: «Где, говоришь?»
2: «Таунхаусы в твоей привилегии! Записывай номер 351-210-50-50!» ООО «Специализированный застройщик. Привилегия 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: «Люкс-тайм».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Специализированный застройщик МФК ЕХЕМ».
2: Новые грани города – это вид на сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМФК ЕХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
0: «Мировой бестселлер».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».